Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода, также возможны кратковременные осадки. Ветер западный 3-6 метров в секунду, а температура воздуха от 8 до 10 градусов со знаком плюс.

0: Гороскоп 6+.
1: Овны. День добавит вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Тельцы. Благоприятны творческие командировки и любые поездки. Близнецы. Сегодня энергии у вас хоть отбавляй. Благоприятный день для научных исследований. Раки. Ваши новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Львы. Вам нужно действовать смело и решительно, чтобы добиться поставленной цели. Девы. Умеренность в выражении чувств, спокойствие в выражении своего мнения будут характерны для вас сегодня. Весы. У вас день отмечен финансовыми удачами, хорошими разработками, возможно, даже подарками. Скорпионы. Сегодня хороший, даже удачный день для решения любых домашних вопросов. Стрельцы. Сегодня у вас получится абсолютно все, что связано с творчеством. Козероги. Дела, назначенные на этот день, пройдут на редкость удачно. Водолеи, вам не стоит принимать импульсивные и необдуманные решения и бежать что-то делать. Рыбы, вас же сегодня ожидает успех в любых начинаниях. Замечательный гороскоп.

Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода, также возможны кратковременные осадки. Ветер западный 3-6 метров в секунду, а температура воздуха от 8 до 10 градусов со знаком «плюс».

0: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания. Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров. Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
4: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
2: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
3: Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода, также возможны кратковременные осадки. Ветер западный 3-6 метров в секунду, а температура воздуха от 8 до 10 градусов со знаком плюс.
4: Лидер ФМ. Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.3 ФМ.
5: Лидер ФМ. Звук поставим.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро». Сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Горячие цены в техноскладе.
2: А я закипаю от такого выбора товаров.
1: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
3: Магазин техносклад. Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
4: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад.
1: Строительные организации требуются прораб, рабочие строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 33 48 и на сайте Пинск Древ.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. FM. FM. Гран-при 6+.
1: Коллекция из более чем 2000 игрушек официально признана рекордной. Когда Алиексе Шерстук было 7 лет, ее одноклассница принесла в школу игрушку Шопкинс. Эти игрушки от австралийской компании представляют собой маленькие сувениры в форме продуктов питания, предметов одежды и других предметов быта. Они настолько понравились Алиексе, что она решила собрать их как можно больше. Сейчас жительница Австралии уже взрослая, и ее многолетняя преданность игрушкам принесла плоды. Алиекса попала в книгу рекордов Гиннесса, ведь она собрала коллекцию из 2656 различных экземпляров. Впрочем, если считать еще и дублирующиеся игрушки, то у Алиекса их более 4000. В 2023 году производство линейки было прекращено. Алиекса вспоминает, что коллекционирование стало для нее настоящей навязчивой идеей, ведь было так интересно искать в продаже те игрушки, которых у нее еще не было.
0: Лидер FM. FM. FM. Гран-при.
2: Новый хит представляет S100 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38-29-89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Эксклюзив, стиль, надежность. Альта-гамма от салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер.

0: Лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
1: Строительной организации требуется прораб, рабочий строительных специальностей. Телефон 8029 55 11 638.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Рак. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Дер FM. FM. Без границ. 6+.
1: Всем привет! Вьетнам – это удивительная страна в Юго-Восточной Азии, известная своей богатой историей, разнообразной культурой и живописными пейзажами. Вьетнам славится своими красивыми природными ландшафтами, включая залив Халонг с его уникальными известняковыми островами, рисовые террасы в Сапе и живописные пляжи на побережье. Культура этой страны сочетает в себе элементы буддизма, конфуцианства и даосизма. Традиционные праздники, такие как Тет, вьетнамский Новый год, отмечаются с большим размахом. Вьетнамская кухня известна своим разнообразием и свежестью. Популярные блюда включают фо – суп с лапшой, бань ми – вьетнамский сэндвич и спрингроллы. Вьетнам – это страна, которая предлагает множество возможностей для путешествий и открытий. Всем пока!
0: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет.
4: Только хиты, только выгода. Пинкдрефт снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрефт сейчас.
5: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
6: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте! С новостями вас знакомит Ольга Трон. Сегодня в нашей стране празднуется День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Этот праздник установлен указом президента номер 157 от 26 марта 1998 года и отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь символами нашей страны как суверенного государства и являются государственный флаг, государственный герб и государственный гимн. Это символы исторической памяти, которые связывают воедино героическое прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. Они являются важнейшими атрибутами суверенитета и независимости Отечества. Юрий Караев проинспектировал область с вертолета, информирует пресс-служба Лидского райисполкома. Губернатор проконтролировал наведение порядка на земле, облетел Волковыский, Гродненский, Дятлов, Атловский, Ивьевский, Карелический, Лидский и Щучинский районы. Осмотрел и дал оценку содержанию территории, инфраструктуры объектов, сельскохозяйственных угодий и лесных массивов, решению на местах вопросов благоустройства. Есть отдельные недостатки и упущения. Руководителям местных органов управления предприятий и организаций поставлена задача устранить их в кратчайшие сроки и доложить о проделанной работе. Тачки 2026 охватят всю страну, но эпицентр будет в Лиде, информирует Лидский райисполком. Автошоу проедет по 5 городам Беларуси, среди них Могилев, Минск, Гомель, Солигорск. Лида в центре внимания. Пока в других городах пройдут однодневные туры, у стен Лидского замка развернется масштабный двухдневный фестиваль «Тачки-пикник», «Лидский руховик». Даты главного уикенда 15-16 августа. Врачи Великобритании выражают обеспокоенность ростом числа случаев силикоза, неизлечимого заболевания, возникающего из-за работы с мебелью. Как указывается в статье, заболевание все чаще диагностируют у специалистов, занятых в работе с кварцевыми столешницами. Это связано с растущей популярностью материала. Он обходится дешевле мрамора и гранита. Как стало известно, за год число случаев заболевания в Великобритании выросло с 8 до 45 случаев. Прирост составил 462%. Эксперты отмечают необходимость повышения осведомленности о болезни и подчеркивают важность ранней диагностики.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: В понедельник, 11 мая, в регионе сохранится малооблачная погода ночью, облачная днем, к вечеру возможны кратковременные осадки. Атмосферное давление будет падать, ветер юго-западный с переходом на южный юго-восточный 2-5 порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 4-6 градусов тепла, днем до 17 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Строительной организации требуется прораб, рабочая строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
6: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
7: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
8: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенко.бай, выберешь и закажешь.
7: Иголенько.бай. Иголенько.бай. Иголенько.бай.

0: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.
1: Достоверно, оперативно,
2: качественно, с любовью.
1: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: ради будущих поколений. Для достижения новых высот. Для счастливого и мирного неба над головой. Мы вместе за нашу независимость. За наши символы страны. 6+.
1: Сегодня в Беларуси день трех государственных символов – флага, герба и гимна. Они олицетворяют суверенитет и национальное единство страны. Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных цветных полос – верхний – красного цвета и нижний – зеленого. Слева вертикально расположен белорусский орнамент красного цвета на белом фоне. Цвета флага имеют следующее значение. Красный – это сила, мужество, благородство, энергия. Зеленый – надежда, здоровье, молодость, возрождение, трудолюбие, созидание, природная гармония. Белый – чистота, непорочность, примирение, мудрость и знание. Орнамент – это символ древней культуры народа, его духовного богатства. Государственный герб представляет собой размещенный в серебряном поле золотой контур государственной границы Беларуси, наложенный на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. Вверху поля находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева цветками льна. Венок трижды перевит с каждой стороны красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании государственного герба в две строки начертаны золотые слова «Республика Беларусь». Государственный гимн представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года. Музыка государственного гимна написана Нестером Соколовским, авторы текста Михась Климкович и Владимир Каризна.
0: Ради будущих поколений. Для достижения новых высот. Для счастливого и мирного неба над головой. Мы вместе за нашу независимость. За наши символы страны.

0: Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь.
1: Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: 16-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей «Мата».

Шелковые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода, также возможны кратковременные осадки. Ветер западный 3-6 метров в секунду, а температура воздуха от 8 до 10 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Строительной организации требуется прораб рабочей строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» на срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-544-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
2: Достоверно.
3: Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем привет! Вы слушаете Лидер FM, это Шоу News. Поехали! Ариана Гранде анонсировала новый альбом после двухлетнего перерыва. Певица раскрыла название пластинки, дату выхода и даже первые визуалы. Петаль 7.31. Подписала она черно-белый снимок в соцсетях. Также Ариана поделилась ссылкой на предзаказ. Фанаты могут приобрести винил, CD и другие версии релиза. Последний альбом певицы Eternal Sunshine вышел в 2024 году, после чего она сосредоточилась на кино, особенно на проекте «Злая», который получил высокие оценки критиков. Уже в июне Гранде отправится в первый за 7 лет крупный тур по США и Канаде, а затем выступит в Лондоне. Кроме того, певица продолжает актерскую карьеру. После «Злой» она появится в новой части франшизы «Знакомство с факерами». Новая глава. Что ж, будем ждать нашу любимую певицу на экране. Клава Кока и Дима Масленников поженились в Париже? Сплетни, шум, лук – все сошлось в недавних видео этой парочки из Парижа. Дима Масленников и Клава Кока уже поделились с поклонниками кадрами из «Города любви», но не раскрыли самый главный секрет, который их туда привел. Судя по всему, в столице Франции эти звездные краши решили навсегда соединить свои сердца. В сети появилось видео с парижских улочек, по которым Клава и Дима гуляли в образах, похожих на свадебные. Клава полностью в белом и с букетом ландышей. Дима в стильном костюме песочного цвета. Именно в таких нарядах их заметили фанаты, случайно оказавшиеся рядом. Ну и как тут можно не думать про свадьбу? «Фокус-покус 3» официально в разработке. Сестры Сандерсон возвращаются. Работа над третьей частью культовой франшизы «Фокус-покус» официально началась. Проект пока находится на ранней стадии разработки, хотя детали сюжета пока держатся в секрете, уже известно, что фильм выйдет не только на стриминговой платформе Disney+, но и будет показан в кинотеатрах. С огромным интересом будем ждать. А на сегодня все. Еще больше новостей из мира шоу-биза ровно через неделю. Пока!
0: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Горячие цены в техноскладе.
3: А я закипаю от такого выбора товаров.
2: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
4: Магазин «Техносклад». Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
5: «Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад».
6: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
7: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Строительной организации требуется прораб, рабочий строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
1: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д, телефон МТС 38-29-89.

0: Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь.
1: Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
1: Я в поездах гораздо чаще, чем вижу тебя. И на словах

0: Иду ко дну.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Строительной организации требуется прораб рабочей строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

Лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Горячие цены в техноскладе.
3: А я закипаю от такого выбора товаров.
2: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
4: Магазин «Техносклад». Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
5: «Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад».
6: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
7: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
8: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте «Безлактозную»

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Строительной организации требуется прораб, рабочий строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
1: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
1: Всем привет! Вьетнам – это удивительная страна в Юго-Восточной Азии, известная своей богатой историей, разнообразной культурой и живописными пейзажами. Вьетнам славится своими красивыми природными ландшафтами, включая залив Халонг с его уникальными известняковыми островами, рисовые террасы в Сапе и живописные пляжи на побережье. Культура этой страны сочетает в себе элементы буддизма, конфуцианства и даосизма. Традиционные праздники, такие как Тет, вьетнамский Новый год, отмечаются с большим размахом. Вьетнамская кухня известна своим разнообразием и свежестью. Популярные блюда включают фо – суп с лапшой, бань ми – вьетнамский сэндвич и спрингроллы. Вьетнам – это страна, которая предлагает множество возможностей для путешествий и открытий. Всем пока!
0: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь.
1: Наша музыка.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов у поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
3: Отличные новости для всех ценителей грузин. Кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Белгидромет. Завтра нас ожидает малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов со знаком плюс, а днем около 18 тепла.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: строительной организации требуется прораб, рабочий строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638. Филиал «Лидские тепловые сети» информирует. В связи с проведением испытаний тепловых сетей ТМ номер 8 на повышенную температуру теплоносителя с 8 часов утра 12 мая 2026 года до 12 часов ночи 13 мая 2026 года будет временно отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах по улице Пролыгина. Дома 4, 4А, 6, 8, 10, 12А, 16, 18, 20, 22, 23. 24, 30, 32, 36, 38, 40, 42. Улица Республиканской, дома 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21. Период испытаний также возможны перебои с обеспечением горячего водоснабжения потребителей в микрорайоне Индустриальный по улицам Притыцкого, Пролыгина, Сосновой. При обнаружении признаков повреждений теплосетей, течи горячей воды, промоин грунта, парения из земли или колодцев, убедительная просьба соблюдать личную осторожность, не приближаться к опасной зоне и незамедлительно сообщите в Лидские тепловые сети по телефонам 80 154 53 95 52 53 95 71 или в контакт-центр ЖКХ по телефону 115. Приносим свои извинения за причиненные временные неудобства. Мы работаем для вас, чтобы в ваших квартирах зимой было тепло и уютно.
1: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
4: Я тебя нужна.

0: ради будущих поколений. Для достижения новых высот. Для счастливого и мирного неба над головой. Мы вместе за нашу независимость. За наши символы страны. 6+.
1: Сегодня в Беларуси день трех государственных символов – флага, герба и гимна. Они олицетворяют суверенитет и национальное единство страны. Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных цветных полос – верхний – красного цвета и нижний – зеленого. Слева вертикально расположен белорусский орнамент красного цвета на белом фоне. Цвета флага имеют следующее значение. Красный – это сила, мужество, благородство, энергия. Зеленый – надежда, здоровье, молодость, возрождение, трудолюбие, созидание, природная гармония. Белый – чистота, непорочность, примирение, мудрость и знание. Орнамент – это символ древней культуры народа, его духовного богатства. Государственный герб представляет собой размещенный в серебряном поле золотой контур государственной границы Беларуси, наложенный на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. Вверху поля находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева цветками льна. Венок трижды перевит с каждой стороны красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании государственного герба в две строки начертаны золотые слова «Республика Беларусь». Государственный гимн представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года. Музыка государственного гимна написана Нестером Соколовским, авторы текста – Михась Климкович и Владимир Каризна.
0: Ради будущих поколений. Для достижения новых высот. Для счастливого и мирного неба над головой. Мы вместе за нашу независимость. За наши символы страны.

0: Филиал «Лидские тепловые сети» информирует. В связи с проведением испытаний тепловых сетей ТМ номер 8 на повышенную температуру теплоносителя с 8 часов утра 12 мая 2026 года до 12 часов ночи 13 мая 2026 года будет временно отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах по улице Пролыгина. Дома 4, 4А, 6, 8, 10, 12А, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 36, 38, 40, 42. Улицы Республиканской, дома 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21. В период испытаний также возможны перебои с обеспечением горячего водоснабжения потребителей в микрорайоне Индустриальный по улицам Притыцкого, Пролыгина, Сосновой. При обнаружении признаков повреждений теплосетей, течи горячей воды, промоин грунта, парения из земли или колодцев, убедительная просьба соблюдать личную осторожность, не приближаться к опасной зоне и незамедлительно сообщите в Лидские тепловые сети по телефонам 80 154 53 95 52 53 95 71 или в контакт-центр ЖКХ по телефону 115. Приносим свои извинения за причиненные временные неудобства. Мы работаем для вас, чтобы в ваших квартирах зимой было тепло и уютно.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-33-48 и на сайте pinskdrev.by.
0: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
3: Семья – это безопасность, тепло родных людей, забота и защита. Но когда заботу и безопасность сменяет агрессия и тирания, это домашнее насилие. Насилие в семье недопустимо. Остановим его вместе.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов со знаком плюс, а днем около 18 тепла.
1: Ты слушаешь

0: новости.
1: Здравствуйте! С новостями вас знакомит Ольга Трон. Тачки 2026 охватят всю страну, но эпицентр будет в Лиде, информирует Лидский райисполком. Автошоу проедет по 5 городам Беларуси, среди них Могилев, Минск, Гомель, Солигорск. Лида в центре внимания. Пока в других городах пройдут однодневные туры, у стен Лидского замка развернется масштабный двухдневный фестиваль «Тачки-пикник. Лидский руховик». Даты главного уикенда 15-16 августа. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро, но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.com.
2: Фойе галереи Белтелерадиокомпании развернулась экспозиция «Картины особенных людей». Инклюзивный творческий проект представил Минский городской социальный пансионат «Вяча». Кроме привычной реабилитации и медицинской помощи, подопечных центра лечат заботой и арт-терапией. В экспозиции представлено 40 работ двух художников. Врачи Великобритании выражают обеспокоенность ростом числа случаев силикоза, неизлечимого заболевания, возникающего из-за работы с мебелью. Как указывается в статье, заболевания все чаще диагностируют у специалистов, занятых в работе с кварцевыми столешницами. Это связано с растущей популярностью материала. Он обходится дешевле мрамора и гранита. Как стало известно, за год число случаев заболевания в Великобритании выросло с 8 до 45 случаев. Прирост составил 462%. Эксперты отмечают необходимость повышения осведомленности о болезни и подчеркивают важность ранней диагностики.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: В понедельник, 11 мая, в регионе сохранится малооблачная погода ночью, облачная днем, к вечеру возможны кратковременные осадки. Атмосферное давление будет падать, ветер юго-западный с переходом на южный юго-восточный 2-5 порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 4-6 градусов тепла, днем до 17 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рицком отделе охраны 54 13 74 80 29 255 53 11.
1: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
2: Строительной организации требуется прораб, рабочий строительных специальностей. Телефон 8029 55 11 638.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Уважаемые граждане! Соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем привет! Вы слушаете Лидер FM, это Шоу News. Поехали! Ариана Гранде анонсировала новый альбом после двухлетнего перерыва. Певица раскрыла название пластинки, дату выхода и даже первые визуалы. Петаль 7.31. Подписала она черно-белый снимок в соцсетях. Также Ариана поделилась ссылкой на предзаказ. Фанаты могут приобрести винил, CD и другие версии релиза. Последний альбом певицы Eternal Sunshine вышел в 2024 году, после чего она сосредоточилась на кино, особенно на проекте «Злая», который получил высокие оценки критиков. Уже в июне Гранде отправится в первый за 7 лет крупный тур по США и Канаде, а затем выступит в Лондоне. Кроме того, певица продолжает актерскую карьеру. После «Злой» она появится в новой части франшизы «Знакомство с факерами». Новая глава. Что ж, будем ждать нашу любимую певицу на экране. Клава Кока и Дима Масленников поженились в Париже? Сплетни, шум, лук – все сошлось в недавних видео этой парочки из Парижа. Дима Масленников и Клава Кока уже поделились с поклонниками кадрами из «Города любви», но не раскрыли самый главный секрет, который их туда привел. Судя по всему, в столице Франции эти звездные краши решили навсегда соединить свои сердца. В сети появилось видео с парижских улочек, по которым Клава и Дима гуляли в образах, похожих на свадебные. Клава полностью в белом и с букетом ландышей. Дима в стильном костюме песочного цвета. Именно в таких нарядах их заметили фанаты, случайно оказавшиеся рядом. Ну и как тут можно не думать про свадьбу? Focus Pocus 3 официально в разработке. Сестры Сандерсон возвращаются. Работа над третьей частью культовой франшизы Focus Pocus официально началась. Проект пока находится на ранней стадии разработки, хотя детали сюжета пока держатся в секрете, уже известно, что фильм выйдет не только на стриминговой платформе Disney+, но и будет показан в кинотеатрах. С огромным интересом будем ждать. А на сегодня все. Еще больше новостей из мира шоу-биза ровно через неделю. Пока!
0: Лидер FM.

0: Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь.
1: Наша музыка.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» годный срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-33-48 и на сайте pinskdrev.by.
2: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
3: Дети, вы у меня взрослые?
4: Да, взрослые.
3: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
5: Что?
4: О, пап, ты уже вернулся?
6: А мы тут к ужину готовимся.
4: Горелым запахло.
6: Значит, ужин готов.
3: А давайте вместе в магазин пойдем.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
9: Добрый день, я Алена. Сотовая связь.
10: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
11: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
9: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
8: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
9: Перейдите по этой ссылке.
8: Скачайте файл.
9: Мне нужны ваши персональные данные.
12: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
13: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
14: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов со знаком плюс, а днем около 18 тепла.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Строительной организации требуется прораб, рабочий строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375-29-657-65-65.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Гран-при 6+.
1: Коллекция из более чем 2000 игрушек официально признана рекордной. Когда Алиексе Шерстук было 7 лет, ее одноклассница принесла в школу игрушку Шопкинс. Эти игрушки от австралийской компании представляют собой маленькие сувениры в форме продуктов питания, предметов одежды и других предметов быта. Они настолько понравились Алиексе, что она решила собрать их как можно больше. Сейчас жительница Австралии уже взрослая, и ее многолетняя преданность игрушкам принесла плоды. Алиекса попала в Книгу рекордов Гиннесса, ведь она собрала коллекцию из 2656 различных экземпляров. Впрочем, если считать еще и дублирующиеся игрушки, то у Алексы их более 4000. В 2023 году производство линейки было прекращено. Алиекса вспоминает, что коллекционирование стало для нее настоящей навязчивой идеей, ведь было так интересно искать в продаже те игрушки, которых у нее еще не было.
0: Лидер FM. Гран-при. Ты с

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
5: Вы достигли цели.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
7: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

тебе понравится.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там в душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри.